0: Омбуле Сри Дипнараям Бхагаване Ки Джей, Сри Мадавананда Джи Ки Джей, Гуру Дева Ки Джей,
1: Сатья Санатан
0: Дхарма Ки Джей,
1: Мата Пита Гуру
0: Дева Ки Джей,
1: Сатья Санатан
0: Дхарма Ки Джей,
1: Мадвананджи Бхагаване
0: Ки Джей,
1: Ом Шантихи, Шантихи, Шантихи.
0: Hari Om. Hari Om. Jai.